В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 7 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Испытание Китаем ракеты с подводной лодки вызвало обеспокоенность в регионе. Началась процессия похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Трамп направляется в Турцию на саммит НАТО. А сейчас обо всем подробнее. Китай провел испытание ракеты подводного базирования, что вызвало обеспокоенность в регионе. Пекин настаивает на том, что испытание соответствовало международному праву и что страны в регионе были уведомлены о его проведении. Военно-морской флот Китая заявил, что в понедельник днем с атомной подводной лодки китайских военно-морских сил была запущена стратегическая ракета с учебной боеголовкой. В заявлении также говорится, что ракета упала, как и планировалось, в международных водах Тихого океана, однако точное место падения не разглашается. Газета Global Times, связанная с Коммунистической партией Китая, в своей статье, опубликованной онлайн, сообщила со ссылкой на экспертов, что в ходе испытаний, возможно, использовалась ракета «Цзюйлан-3». В статье говорится, что эта модель была представлена на военном параде в сентябре прошлого года и имеет дальность действия более 10 тысяч километров, что означает, что она может охватить южную и восточную части Тихого океана. Гонконгская газета South China Morning Post сообщает, что это первое известное испытание ракеты ВМС Китая с подводной лодки с 1982 года и первое в истории Китая испытание с атомной подводной лодки. Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что испытание было плановой военной тренировкой и не было направлено против какой-либо конкретной страны или цели. Она отметила, что об испытании было заранее объявлено соответствующим странам, и оно соответствовало международному праву и общепринятой международной практике. Тем не менее, это учение вызвало обеспокоенность в Японии, Австралии и других странах. Похоронная процессия бывшего верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи началась в Тегеране. Он был убит в ходе одного из ударов США и Израиля в феврале. Многодневные похороны проходят в иранской столице с субботы. Утром в понедельник началось движение процессии с гробами Хаменеи и его родственников по сообщениям также погибших при этом ударе. Один из гробов маленького размера, предположительно в нем находится внук Хаменеи. Толпы людей по пути следования держали транспаранты, в том числе с критикой премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, а также со словами «Будет кровь» и изображением президента США Дональда Трампа. Государственные СМИ Ирана призвали собраться всех членов нации в ранние часы понедельника в определенных местах, в том числе на площадях в Тегеране, очевидно, в целях укрепления национального единства. После того, как процессия с гробами достигнет Кума, священного города мусульман-шиитов в центральной части Ирана, в среду в соседнем Ираке пройдет еще одна похоронная церемония, после чего в четверг состоятся похороны в городе Мешхед в северо-восточной части Ирана. Неизвестно, примет ли участие в похоронных церемониях Моджтаба Хаменеи, сын и наследник Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. Президент США Дональд Трамп направляется в Турцию для участия в саммите НАТО на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона с этим альянсом. Двухдневный саммит откроется в столице Турции Анкаре во вторник. Трамп неоднократно критиковал НАТО за расходы на оборону, заявляя, что страны-члены должны делать больше. Он также критиковал некоторых из членов альянса за недостаточную поддержку США в конфликте с Ираном. Так, в прошлом месяце он заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что хотел бы увидеть от стран-членов большей лояльности. В понедельник Рютте отверг критику со стороны США, заявив, что члены НАТО сокращают разрыв в оборонных расходах. Он сказал: «После многих лет недостаточного финансирования мы создаем реальные возможности. Европейские союзники и Канада сейчас находятся на пути к тому, чтобы сравнять свои расходы на оборону с Соединенными Штатами». Рютте также заявил, что страны НАТО объявят о заключении новых контрактов на десятки миллиардов долларов на оборонном форуме во вторник. На прошлогодней встрече лидеры договорились увеличить расходы на оборону к 2035 году до 5% ВВП.
Ожидается также, что они подтвердят пакет мер поддержки для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский просит НАТО оказать дополнительную помощь после того, как в ходе ударов российских ракет и беспилотников с ночи по утро понедельника в Киеве погибли 18 и получили ранения более 50 человек. Зеленский разместил сообщение в социальных сетях за день до собрания лидеров стран НАТО на саммит в Турции. Он с похвалой отозвался о своих воинах за перехват беспилотников и крылатых ракет. Однако он добавил, что у них не было достаточного количества ракет-перехватчиков для того, чтобы сбивать баллистические ракеты. Зеленский призвал НАТО помочь в усилении украинской системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России заявило, что удары нанесены по целям в Киеве и других местах в ответ на то, что министерство называет террористическими ударами Украины по российской гражданской инфраструктуре. Россия нанесла эти удары всего несколько дней спустя после того, как в ходе волны ударов ракет и беспилотников в Украине погибли не менее 31 человека. Украинская торгово-промышленная палата в Японии запустила программу сотрудничества для обмена новейшими украинскими беспилотными технологиями для гражданского использования в Японии. Палата была основана украинцами, проживающими в Японии, и другими заинтересованными сторонами. В понедельник в Токио состоялась пресс-конференция, посвященная этой программе, получившей название «Японско-украинский кластер беспилотных летательных аппаратов». В условиях продолжающегося российского вторжения Украина разработала технологии, позволяющие беспилотникам работать в условиях плохой связи и ограниченного доступа к GPS. По мнению экспертов, такие технологии могут быть полезны в Японии для реагирования на стихийные бедствия и логистических целей. Новая программа призвана объединить компании смежных отраслей в обеих странах. Торгово-промышленная палата отметила, что уже 4 японские компании планируют принять в ней участие. Один из правительственных советов Японии одобрил план, призванный почти удвоить потенциал железнодорожных перевозок пассажиров между аэропортом Нарита и Токио в 2030-х годах. В настоящее время власти ведут работу по увеличению примерно на 50% числа слотов для взлетов и посадок в этом аэропорту. С ростом числа авиапассажиров, согласно прогнозам, загруженность некоторых поездов между аэропортом и столицей в пиковые часы будет достигать 150%. В понедельник состоялось заседание Совета для обсуждения плана модернизации однопутных участков железнодорожных линий до двухпутных. Железнодорожная компания Keisei Electric Railway также рассматривает план начала к 2030 годам перевозки пассажиров экспрессами, непосредственно связывающими аэропорты Нарита и Ханеда, с целью сократить время в пути между двумя авиаузлами, обслуживающими японскую столицу. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо, на севере Японии, со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
0: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Там обращается к продавцу.
2: すみません。
0: Прошу прощения.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Мне нужна пара перчаток.
1: Продавец отвечает.
3: Тебекро ва кочира десу.
0: Перчатки вон там.
1: Мия видит особенную пару перчаток.
2: Коре аттакасо.
0: Эти выглядят теплыми.
1: Там меряет перчатки.
2: Ии десу не.
0: Хорошие.
2: Коре икура деска?
0: Сколько они стоят?
1: Продавец отвечает.
3: 1900 йен десу.
0: 1900 йен.
1: Там спрашивает.
2: Кадо ва цкаемаска?
0: Вы принимаете кредитные карты?
1: Продавец говорит.
3: Хай, скаймас.
0: Да, конечно.
1: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
3: Тебукуро ва кочира десу.
2: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
2: 手袋が欲しいんですが。
0: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится Хосин десунга – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесунга». После него «ндесунга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его

0: письмо ответить.
1: В таком случае после тебукуро перчатки используется частица га и хойшин дес га. Все вместе получается тебукуро га хойшин дес га. Мне нужна пара перчаток. Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
2: Хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: Давайте разберем значение фраз.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Оно... Это междометие, похожее на... Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. このお菓子 означает «эти конфеты», а «икагадеска» – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
2: お土産が欲しいんですが. 北海道のお土産が欲しいんですが. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это...
2: Фуроски. Фуроски.
5: すみません. Фуроски га хошин десу га. すみません。風呂敷が欲しいんですが.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это?
2: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
4: すみません。傘が欲しいんですが. すみません。傘が欲しいんですが.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
6: カードは使えますか?
0: カードは使えますか? Означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «каадо» означает кредитную карту, кредитто каадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно каадо ва цкаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
2: «Каадо ва цкаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
6: すみません! 手袋が欲しいんですが
7: 手袋はこちらです
6: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか
7: 1900円です
6: カードは使えますか
7: はい、使えます
8: ハルさんの知恵袋
1: Время рубрики «Совет»

0: Это Харусан. Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
1: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
0: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
1: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
0: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
0: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!